0: Всемирный радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Deep Purple. Come on, let's go, please, Depeche Mode. Don't say you want me. Don't say you need me. Король и шут.

McCormick, G Love.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

величины сокровищ. Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: сюрпризы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22-77-253.
1: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Пусть сентябрь принесет нам бабье лето. Да подлиннее, да ведь?
3: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: «Арсенал». Новости.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант-Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Доброе утро. Россия закрывает генконсульство Германии в Санкт-Петербурге. Немецким дипломатам дали время до 18 сентября. МИД также закрывает в России центр имени Гёте. Командированные сотрудники центров должны покинуть страну до 13 сентября. Решение принято в ответ на аналогичные шаги Германии. На Уралмаше, недалеко от строящейся магистрали, прорвало трубу с горячей водой и кипятком вчера затопило садовые участки. Екатеринбургская теплосетевая компания оперативно начала ремонт. Горячую воду жителям сортировки Уралмаша обещали вернуть сегодня к утру, пишет ЯДИ. В Екатеринбурге в общей сложности задержали 5 кандидатов от партии «Яблоко». Троим из них предъявили обвинения по статье о демонстрации запрещенной символики, пишет «Коммерсант». В Свердловской области православные верующие пройдут крестным ходом 190 километров из Алапаевска в Верхотурье. Как сообщили в Екатеринбургской епархии, Симеоновский крестный ход пройдет уже 18-й раз и продлится 11 дней. Верующие пронесут иконы небесных покровителей региона святой великомученицы Екатерины и святого праведного Симеона. Паломники стартуют 14 сентября. В пути сделают остановки в монастырях, храмах. Самым сложным участком станет Махнёва и Симеонова тропа, которой ходил сам святой Симеон из села Меркушино до Тагильской слободы, пишет агентство «Новый день». В Екатеринбурге 61-й и 80-й автобусы, а также троллейбус номер 25 временно сменят маршрут. Это связано со строительными работами на улице 40-летия Комсомола. Ограничения введут с 29 сентября по 13 октября, сообщили в мэрии. 25-й троллейбус направят по Малышево-Высоцкого. В обоих направлениях отменят остановки завода управления ЖБИ и 40-летия ВЛКСМ. Эти же остановки отменят и для обоих автобусных маршрутов. Объезд автотранспорта организуют по улицам Сыромолотова, Высоцкого, Сиреневый бульвар, Новгородцевый, пишет газета «Коммерсант». В России на фоне бензинового кризиса продолжается стремительный рост продаж гибридов и электромобилей. Спрос на такой транспорт за лето вырос на 23% год к году, а в августе на 71%, сообщает «Автостат». Доллар на вторник 86.19, евро 100 рублей 17 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Это Гранд Селин. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCelin.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19.00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп «Северный город С», «Тарарун», «Лесилиса» и «Санлар». Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Рок-арсенал.
3: Доброе утро, доблестные арсенальцы. Да пребудет.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Не пропустите! В это воскресенье в Джойпабе живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Джойпаб Бенд. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, который умеет создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Джойпаба. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
3: Рок-арсенал.

0: Рок-Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Доброе утро. Число желающих проголосовать онлайн на выборах в Госдуму достигло уже 3 миллионов человек. Об этом сообщили в Минцифры, передает агентство ТАСС. Чтобы отдать свой голос онлайн, нужно зарегистрироваться на госуслугах для участия в дистанционном электронном голосовании до 14 сентября. Электронное голосование будет проходить в 32 регионах России без учета Москвы. Жители столицы смогут проголосовать на портале mos.ru. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Несанкционированная свалка продолжает гореть в районе Меги. Кварталы вокруг накрыл едкий дым. Горожане массово жалуются на сильный запах гари в районе Новомосковского тракта. Всему виной пожар на гигантской несанкционированной свалке. Она загорелась вчера. Туда выезжали несколько пожарных машин со спасателями, но потушить свалку до конца сложно. Залежи мусора и стройматериалов, которые уходят на глубину около 6 метров, продолжают тлеть, пишет Ядин. Минпромторг России подал 2 иска к Уральскому заводу гражданской авиации на общую сумму 4 миллиарда 800 миллионов рублей. Оба исковых заявления зарегистрированы в картотеке арбитражного суда Москвы. Как пишет газета «Коммерсант», детали спора и основания для подачи исков пока не раскрываются. Завод в Екатеринбурге специализируется на разработке, производстве, ремонте, обслуживании авиатехники. Предприятие в том числе ведет работы по легкому многоцелевому самолету «Байкал» и турбовинтовому региональному самолету «Ладога». В Свердловской области реализуется новый проект по строительству жилья для врачей и учителей. Об этом рассказал губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. Работа уже идет в 3 городах. В Североуральске закладывают фундамент 5-этажного 20-квартирного дома. В Серове появится аналогичный дом. Готовность каркаса здания составляет уже 95%. Строительство завершится в следующем году. В Артемовском в рамках проекта комплексного развития территории возведут 5 малоэтажных многоквартирных домов, в том числе для учителей и медиков. Работа ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Российские кинотеатры могут прекратить так называемое предсеансное обслуживание. Эту схему используют для показа зарубежных фильмов, не получивших прокатного удостоверения в России. Зрителю продают билет на фильм, допущенный к прокату, а перед его началом бесплатно показывают голливудскую новинку. Но от такой практики кинотеатры могут отказаться. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек.
2: Информация на правах рекламы.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: реклама.
1: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20:00. Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19:00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп. Северный город С. Тарарун. Лесилиса и Санлар. Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Держись, человечество, не кисни.
4: На рок-арсенале.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не пропустите! В это воскресенье в Джойпабе живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Джойпаб Бенд. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, который умеет создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Джойпаба. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». So, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж-Махал и Кеп Мо, с песней «Круче, чем когда-либо».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Сейчас 11 утра. Впереди 3 часа музыки без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». So, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На Урале полдень. Впереди 2 часа музыки без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится и не помешает вашей работе.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: And she's buying a stairway to heaven.
1: Только здесь. Dire Straits. Только на Rock Arsenal.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: украшения из коллекции монархов. Доллар 86.19, евро 100 рублей 17 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
2: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

самые красиво строптивые части нашей аудитории. Это знаменитая песня «Еще та штучка», «Cruel Little Number», легендарнейший канадский музыкант Джефф Хилли и его коллектив. Всем привет, это «Рок Арсенал», здесь появилась Виолетта на наших студийных, начало третьего. Вторник сегодня, 8 сентября. Лето на Урале продолжается, плюс 25 за нашим уральским. Ну а что касается именинников, целый день сегодня можно отмечать дни рождения лучших. В этот день родился, мог бы отметить свой день рождения Бен Ор, бас-гитарист группы Кар. День рождения сегодня встречает Пинк, одна из самых свободных и очень экспрессивных певиц. Родился в этот день и отмечает свой Новый год Рэй Уилсон, шотландский музыкант. Был вокалистом группы Genesis, обладатель сольной дискографии. А еще мог бы отметить свой день рождения британский музыкант, бас-гитарист Electric Light Orchestra, это Келли Граунат. И с его участием продолжение нашей музыкальной программы, окрыляющая песня «Don't

0: без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Rock
1: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Хали-гали Кришна.
3: Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk. Общественный деятель, правозащитница, а также большая любительница рок-музыки Екатерина Герлах. И на этот раз мы поговорим о запретах и цензуре в рок-музыке в историческом разрезе.
4: Если мы вспомним скандал с Агатой Кристи, с удалением альбомов с платформ, с цензурированием, то есть тема на самом деле довольно острая, актуальная.
0: Rock and Talk
5: на Rock Арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

одна из самых перепеваемых песен «Просьба о любви» «Stand by me». Всегда говорила, что очень люблю в исполнении Джона Леннона. Но это очень респектабельное, очень душевное прочтение от группы Def Leppard. Впервые этот вариант, кстати, прозвучал в программе «Полезные ископаемые». Я говорю громадное спасибо тем, кто мне присылает песни для нашего грядущего пятничного выпуска. Тема свободная, так что у кого есть желание, я думаю, что желание есть, рискните, пришлите композицию, которая еще не звучала на рок-арсенале, которая нравится вам, ну и та, которая прозвучит, если пришлете, конечно, в эту пятницу в программе «Полезные ископаемые». Куда прислать? Мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Раритеты, конечно, всегда жду. Вот Олеся только что прислала. Девчонки у нас появятся в этом выпуске. В общем, все желающие милости просим в наши археологические объятия. Адреса, пароли, явки найдете в группе ВКонтакте. Полезные ископаемые. Каждую пятницу в 9 вечера. Статус Кво с концертной площадки Боб Марли очень скоро. Ну, а уже сейчас эстеты 21-го. Black Pumas с композицией Colors.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

года. И монументальной красоте, конечно, главное человеческое желание видеть что-то хорошее в этой жизни. Scorpions, Sandman Angel, 60 лет своей творческой деятельности. Они продолжают оформлять в концертной деятельности. И, кстати, в сентябре этого года будут выступать в Лас-Вегасе, в Мексике появятся. И, что самое удивительное и приятное, успевают еще перезапускать свои пластинки. Вот в феврале этого года, если вдруг пропустили, они перевыпустили дебютный альбом Lonesome Crow. Ремикс включает 7 песен, доступен в форматах даже винила. Отдельный привет коллекционерам. Ну а у нас продолжение «Ловите» очень скоро под ваши продолжительные аплодисменты. Элис Купер, Deep Purple в рубрике «Национальный продукт», группа «Кино» и песня «Троллейбус» в версии 2022. Здесь Виолетта, как здорово, что за окном солнечный. 8 сентября у нас все равно лето, а это Сэр Пол Маккартни и знаменитая Queenie Eye. Угадай.

0: 5, евро 100,57.
1: Информация на правах рекламы.
2: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

где родился, там и пригодился. The Days Is с песней «Вашингтон». Хотя группа начала свое рождение в Сиднее. Все благодаря идеям Дэвида Лоуи. Сами музыканты – это все выдающиеся рокеры из групп Guns N' Roses, Thin Lizzy, Whitesnake, Black Sabbath, Motley Crue и не только. Ну и самостоятельно, конечно же, артисты, которые участвовали тоже во многих коллективах. И из их числа всех не пересчесть. Но музыка та, которая добавляет не только олдскульного шика в стиле 80-х, 70-х, но и улучшает настроение. Именно так позиционирует себя этот суперколлектив. Очень ждем новой работы, обещают в следующем году пластинку. В этом году два концертника вышли, так что я уверена, что кто-то не только слушает, но и смотрит на этих качевых дяденек. Рок-арсенал здесь «Виолетта», «Ерунду не крутим» на наших студийных начало 6 вечера. Завтра плюс 18. Переменной облачности без осадков обещают синоптики. У меня что надо, подборочка, будут U2, King Crimson. И уже сейчас сегодняшняя именинница. Новый год сегодня встречает дерзкая красотка, бомбическая певица Алиша Мур, она же Pink, Happy Birthday. Ну и предлагаю песню, которую вы поддержали для нашего радиоэфира. Называется просто от женского чистосердечия «Не надо врать мне». Don't hassle me.

0: реклама.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19.00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп. Северный город С. Тарарун. Лесилиса и Санлар. Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: Хали-гали Кришна, хали-гали Рама.
4: Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk. Общественный деятель, правозащитница, а также большая любительница рок-музыки Екатерина Герлах. И на этот раз мы поговорим о запретах и цензуре в рок-музыке в историческом разрезе.
5: Если мы вспомним скандал с Агатой Кристи, с удалением альбомов с платформ, с цензурированием, то есть тема на самом деле довольно острая, актуальная.
0: Rock and Talk
6: на Рок-Арсенале.

Не труби, как слон, элефанчок, Кинг Кримзон, их знаменитая экспансия на территорию Болтовни. Ну, а отдельный привет тем, кто у коллектива не только знает песни, которые вращаются в эфире рок-арсенала, вообще на радиостанциях, не знаю, у многих ли вообще звучат Кинг Кримзон, ну и частенько слышит абсолютные раритеты коллектива в программе «Полезные ископаемые». Вот, например, Денис Чернышов у нас большой любитель, я уж про себя тоже молчу, подсела давно уже на творчество. Ну и привет передаю пламенный тем, кто мне присылает интересную музыку для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Успевайте сделать сегодня или до завтра, до 16:00, потому что уже больше, чем половина плейлиста у меня набрана. Тема свободная. Так что импровизируйте, вспоминайте, что интересного вы не слышали на рок-арсенале, а у вас, может быть, в личной коллекции, в аудио или на виниле имеется. Предлагайте, пишите мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Раритеты всегда от вас жду. Программа «Полезные ископаемые» выходит каждую пятницу в 9 часов вечера. Все выпуски имеются в нашей группе ВКонтакте. Продолжение на рок-арсенале. Новинка представит Брайан Эдамс, будет Стинг, и уже сейчас для способных заволновать кого-то. Натали Редлиф, Night Sweats, с песней «You Worry Me».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104,5 FM. Рок-Арсенал.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

Вот такие они, заразные мысли. Third Contagion, британская симфорок-группа Muse. Мысли, они вообще заразны. Главное, что эти мысли попадают иногда в головы тех, кто и смоделировать свои не умеет. Что касается Muse, подражать им бесполезно. Новый альбом этого года Wow Signal еще раз закрепил за ними статус группы, который узнается с первой ноты. Фанатам привет. Впереди Джобана Масса, будут Айру Смит в рубрике «Национальный продукт». Группа «Король и Шут» здесь «Виолетта классного вечера». Это Гэри Мур. Ну, для тех, кто оторвался от суеты, композиция «Ain't Nobody».

0: Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не пропустите! В это воскресенье в Joypub живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Joypub Band. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, который умеет создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Joypub. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Знаменитые «Сумерки», которые всегда придавали и придают яркости в их музыкальных идеях. Electric Light Orchestra, White Light, композиция, которая вошла в монументальнейший, горячо обожаемый альбом 81-го года Time. А сегодня свой день рождения мог бы отметить бас-гитарист и второй вокалист коллектива. Это Келли Граукат, и участник записи этого легендарного альбома. Всем привет, рок-арсенал здесь в Виолетта, на наших студийных начало 7-го вечера. Завтра плюс 18 градусов в Екатеринбурге, переменную облачность и без осадков обещают синоптики. Я намиксую классные песни, будет Джим Хендрикс, коллектив Killers, а еще Rolling Stones, ну а уже сейчас Pink Floyd. Для востребованных людей и знаменитый вопрос: что тебе нужно от меня? What do you want from me?

0: Реклама.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19.00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп «Северный город С», «Тарарун», «Лесилиса» и «Санлар». Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: Хали-гали Кришна, хали-гали Рама.
4: Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk. Общественный деятель, правозащитница, а также большая любительница рок-музыки Екатерина Герлах. И на этот раз мы поговорим о запретах и цензуре в рок-музыке в историческом разрезе.
5: Если мы вспомним скандал с Агатой Кристи, с удалением альбомов с платформ, с цензурированием, то есть тема на самом деле довольно острая, актуальная.
0: Rock and Talk
6: на Rock Арсенале.

очень способных женщин. Песня, она держит меня в напряженке. Got Me Under Pressure, ZZ Top, знаменитая композиция с альбома Eliminator. Нынче у ZZ Top, конечно же, вновь печаль. Фрэнк Бирд, барабанщик коллектива, ушел, светлая память ему. Ну а Билли Гиббонс нынче концертирует с сессионными музыкантами. И, кстати, в этом году вышел сборник ZZ Top под названием Six Pack, куда вошли редкие концертные треки. Так что пошарьте, я уверена, найдете и, может быть, что-то интересное предложить успеете для программы «Полезные ископаемые». Жду раритеты, успевайте завтра до 16.00. Финальное время, когда принимаю ваши музыкальные пожелания. Подробности, адреса, пароли, явки найдете в группе ВКонтакте. Ну, еще завтра у нас будут промежуточные итоги голосования этой недели. 10 песен из нашей летней коллекции поджидают вашей любви. Продолжение новинка с Сэр Пол Маккартни, и уже сейчас, как в первый раз, Расмус «In the Shadows».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

Никто не сравнится с тобой, Скорпионс. Ну, считайте, сама презентация этой знаменитой No One Like You. 60 лет на сцене, конкурентов не боятся. На рок-арсенале в продолжении под ваши бурные продолжительные аплодисменты Дэвид Боуи, будут Рамштайн. Здесь Виолетта, классного вечера желаю. Ну, а сейчас красота. Еще один летний бриз песни 71-го года под названием «Ты, я и собака по имени Бу». Лобо, он же известный автор-исполнитель собственных сочинений Роланд Кент Луа, композиция «Me and You» and a dog named Boo.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moonrocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

эта умопомрачительная филигранная красота, все это, конечно, заслуга его талантов. Марк Нофлер, группа Dire Straits и Султаны Свинга. Самая веселая история в сочинении этого произведения. Ну, все-таки скажу, вдруг не знаете, Марк Нофлер однажды, гуляя вечером, заглянул в какой-то паб, где выступала группа. Мазали только так, мимо нот, но в завершении своего выступления сказали, с вами были Султаны Свинга. Отдельный привет молодым талантам, тем, кто теребит в хорошем смысле струны. Имейте в виду, в нашей группе ВКонтакте есть пространство под названием «Попасть в ротацию». Так что представляйте свои композиции. Как знать, может быть, они и попадут в нашу активную радиоротацию. Продолжение очень скоро для вас. Карлос Сантана, Гэри Мур. Ну, а уже сейчас Nickelback про то, что вместе всегда веселее, особенно вечером, да, ведь Nickelback, when we stand together.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Гранд Селин. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCelin.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
2: Не пропустите! В это воскресенье в Джойпабе живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Джойпаб Бэнд. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, которые умеют создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Джойпаба. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Раустова не только на сегодняшний вечер, вообще на всю жизнь. «Зажигай любовь», «Love Illumination», Франц Фердинанд. Классно провести это время. Очень скоро в рубрике «Сделано на Урале» Агата Кристи. Но уже сейчас сегодняшний рок-именинник мог бы отметить свой день рождения. Сооснователь группы «Карс», бас, гитарист коллектива, это Бен Ор. С его участием предлагаю вам эту перспективную красоту от группы «Карс» под названием «Drive». Вот на этих манящих в неизведанные нотах Маша вам кисточкой. Благодарю.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Переговоры состоялись вечером 8 сентября, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Главы России и США обменялись мнениями по итогам визитов американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. По словам Юрия Ушакова, итоги пребывания американских представителей были оценены со знаком «плюс». Работа будет продолжена. Напомню, также днем во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал, что до конца дня у Владимира Путина состоится международный разговор. На трассе М-12 в районе Красноуфимска столкнулись два грузовика. Из-за серьезной аварии движение в сторону Екатеринбурга час назад осуществлялось по одной полосе. Об этом сообщили в госавтоинспекции. Обстоятельства столкновения выясняют. Известно, что в аварии погиб водитель одной из фур. На фото с места аварии кабина одной из машин полностью смята. В ГАИ региона напомнили водителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим при движении по загородным трассам. Свердловские власти пока не рассматривают продажу акций футбольного «Урала». При этом регион готов обсуждать сотрудничество с потенциальными инвесторами, которых интересует развитие клуба и долгосрочное финансирование, заявил на пресс-конференции губернатор Денис Паслер. Он также отметил, что участие крупных компаний в финансировании профессионального спорта – распространенная практика. «Коммерсант Урал» напоминает, что главной задачей на этот сезон для «Урала» остается возвращение в премьер-лигу. Авиакомпания Air Tanzania возобновила авиасообщение с Россией спустя несколько дней после перерыва. Об этом сообщили в аэропорту Внуково во вторник, откуда вылетел рейс перевозчика. Причиной, по которой авиакомпания приостанавливала полеты, были названы возможные риски в воздушном пространстве России. Хранить шашлык при комнатной температуре можно не дольше 2 часов, после чего продукт начинает представлять определенную опасность для организма, заявили эксперты. После приготовления шашлык, если его полностью не съели, желательно как можно быстрее остудить и убрать в холодильник. В нем при температуре от 0 до 4 градусов готовый шашлык хранится не более 72 часов. Причем без соусов и гарниров он сохраняется гораздо дольше, пишет газета.ру. Официальный доллар на завтра 86,47, евро 100,50.
0: Информация на правах рекламы.
2: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Реклама. Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
1: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
2: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. What?

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: призы на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM.
2: Рок Арсенал.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Genesis. The path is clear, though no eyes can see. Doors. Waiting for the sun. Калинов Мост.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Pink Floyd.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.